0: сердце. Мы – разум.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больше отрымал прокатить.

0: Вільня становиться центром обмеркування європейської ядерної безпеки екологічних погроз. Під час зустрічі в офісі Світлани Тихановської з віце-спікеркою Сейма Литви Вікторії Чмілітаніль-Сен Дараца по екології Змітер Кучук окреслив головні ризики будівництва могильника радіоактивних відкидів Островецької АЕС. По водлі його слову, незалежна експертиза оцінки уздіяння на навокольне осяроддя підтверджує небезпеку російського приповерхнього проєкту, які несе реальні погрози протікання для сусідніх країн.
1: Тема була будівництво могильника в Островецькій атомній станції. Наші білоруські зелені НГО-активісти передали Міністерству екології документи, зв'язані з будівництвом цього могильника. В частности, все предложения, которые должны быть учтены в ООС, в таком документе, который сделали анализ «Белорусские зеленые». Соответственно, мы через Министерство экологии Литвы передали эти документы им, а они уже, соответственно, отправят белорусской стороне, так как все-таки это трансграничная стройка, которая все-таки мы думаем, что будет в Островце, и поэтому очень важно было бы те нарушения, которые, на наш взгляд, существуют в этом документе, все-таки как-то на это повлиять. В частности, говорили о том, что там будет использована старая технология российская, и все те нарушения, которые там как бы существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для белорусов. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы. Это, солнечную электростанцию, ветроэлектростанцию, ну и посетить такой энергетический кооператив, который существует в Литве. Надо сказать, что Литва в развитии зеленой энергетики добилась очень больших успехов, и 54% выработки всей электроэнергии сейчас идет за счет зеленых источников, поэтому нам очень важно, опыт Литвы посмотреть, как это работает на практике.
2: У эфире Белорусского радио РАЦИ выступал аккуратный эксперт Андрей Ажаровский. Удельное складание аккуратных этих документа, который был передан литовскому боку оценки уздения на навокольное осяроддя от Альянса Белорусских Незалежных Экологичных Организаций. Сам Ажаровский выказался скептично на конт того, ці у змозі, і у развязи могли бы уплывать на такие будовництва. И все ж таки, есть такая можливость,

0: позже, потому что здесь идут такие технические как бы вопросы. Я думаю, что даже литовские министерства экологии, соответственно, проинформируют и литовских депутатов, чтобы они понимали этот вопрос на более высоком уровне, потому что для Литвы это тоже очень небезопасно, строительство этого могильника, и тем более, если там используются старые российские как бы технологии. Поэтому одна надежда только на литовскую как бы сторону, Министерство экологии, ну и, соответственно, литовских политиков. Я думаю, что они эти вопросы будут поднимать на очень высоком уровне, ну, может быть, не сейчас, но чуть-чуть как бы попозже, когда уже все-таки будет сам проект, будет какое-то уже там движение в направлении того, что они будут как бы строить. Хотя надо сказать, что тема уже Островецкой атомной станции, она немножко не звучит в Литве, то есть сейчас много других тем, все-таки идет война, то есть летают дроны, вот уже в Литве, и тема строительства атомной станции уходит на второй план. Но, возможно, нам удастся повлиять на то, чтобы они все-таки уделяли внимание и небезопасному проекту.
1: Акрамя экологичного парадку дня, по словах Дмитра Кучка, вся Виленская белорусская политичная супольность застыла в напруженном чакании магчимого вызволения политвязняў с Беларуси. Это отбывается на фоне встречи Лукашенко с делегацией США на чале с Джоном Коулом и подрыхтовки до принятия вызволенных политвязняў в Литве. Чакаем новину тягом дня. А про три хвилины на нашей хвале комментар Миколы Бенька про погрозы, как мову коммуникации России с Заходним светом.
2: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Застаемся у Белостоку. Незалежный профсоюз белорусов Польши «Єдность» 19 вересня запрошаю всех охвочих на открытую сустречу, каб объединять выселки и разом вырашать працовные да и социальные проблемы релякантов. Секретарь профсоюза Сергей Беркутов подкресливает, что створение такой сполки – это не просто формальность, а реальный инструмент обороны правов каждого белоруса у Польши.
1: Безумовно людей, безумовно белорусов. Мы зробили такую добрую справу, мы створили тут профсоюз. Вой, белорусский, нарешті, профсоюз. Який будет оборонять нас, белорусов, тут. За нас, на самом деле, заступиться у Польши довольно складано іншим организациям, іншим там инициативам. И они, конечно, имеют некие там свои уплывы, великие лозунги, але вось как по справе, так, такой организации у нас покуль что не было. И вот она створена. А покуль что мы есть докладно, ну так, не некими удельниками, а докладно уже шейкими у Познани и у Варшаве, а Белосток, ну просто ну, ён варты того, как обовязково быть так само у дворі, так можна так сказати, Білоруського профсоюзу.
2: Тому ти бачите, ви у ліку ефекту такої зустрічі у Білостоку може бути створення місцевої профсоюзної ячейки?
1: Безумовно, вельми хочеться менавіта гэтага, бо справді треба об'єднувати усі хчимі організаційні моменти, які тільки ми можемо створати. Так? І Білосток, ну там велика кількість білорусів. Як ми можемо пропустити такий город? Як у гэтым городе не може бути шейки своєго профсоюзу, який би допомагав і обороняв ось, ну, саправды, ну, по правах? У нас доволі шмат проблем, які профсоюз може легально вирішати, ці допомагати там юридично і так далі. Тое, чого не можуть інші організації. Я ж кажу, упершиню конкретна організація для конкретної справи створеного Польши. И Белосток, ну, просто, ну, повинен долучиться до этого. Мы вельми чекаем, что там будет створено. Зараз мы приедем, покуль расскажем, покуль кто-то подумает. Это может быть не створено за 1-2 дни. Может, за месяц, да больше, трошечки. Я не ведаю. Повинны знайстись активные люди. Чего мы чекаем, это, ну, саправды, активных людей. Не глядя на некие там политичные там керунки их.
2: Ваша основная мета аудитории встречи в Белостоку 19 вересня – это граждане Беларуси, которые прожили большинство жизни в Беларуси, бачили, где нечего державные профсоюзы, которые працювали при держпредприемствах, выходили в Федерацию профсоюзов, и максимальная их планка была – это путевки в санатории и подарунки под Новый год, те социальные, например, выплаты. Те, например, типовая коллективная домова у каждой организации. А вот такого руху обороны працевных прав, конечно же, не назиралось. Те можете вы привести, может быть, некие приклады отрознения польских профсоюзов от белорусских?
1: Но у нас уже есть именно свои польские профсоюзы, с которыми мы работаем довольно мощно. У них есть и база юридичная, и они работают с нами. Мы заявляемся на самрэч не просто там ласткой, так, но их как само ось, зорочкой у их здоровья. Так? И мы користаемся тем самым правами. Мы уже то, что напрацовали профсоюзы польские, можем выкористовывать и для белорусов. Одразу. Вот что самое цікаве. Саправдний обмен тими махчимостями і тими, може, знайденими некими кавостями, які б допомагали і іншим людям. Тобто, це передача нікого опыту, це шмат праці. Саправди, профсоюз у Білорусі, йон, ось чого ми позбігаємо, наприклад, у профсоюзах, у нас в профсоюзі, у нас нема такого гучного ім'я, так? Свадебний генерал, так? Профсоюз у Беларуси – это свадебный генерал, який там сидит, действие, ну, нечто подписывая, нечто так, это самое, никому раздает путевки. Ну, а на самом деле он не робит ничего для людей, не проводит социальную политику, не створяя новых лидеров.
0: По словах Сергея Беркутова, подчас встречи складятся открытые размовы, удельники смогут огучить свои проблемы и пропановы, а организаторы проведут сбор наибольш болючих пытаний по правах працовных для дальнейших профессийных юридичных консультаций. Встреча Незалежного профсоюза белорусов Польши «Єдность», нагадаю, пройдет в ближайшую субботу в хабе «Новая земля», что на улице Святого Роха 5, початок о 16:00, уваход вольный. Радио.

0: За господарства проанонсуем еще одну масштабную и штогодовую подею. Фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова» официально завершил прием заявок на удел в сезоне 26-го года. Сёлетняя фокусная тема «Чужая батьковщина», присвеченная рефлексии над сучасным белорусским опытом, захованию культурной спадщины и пошку новой просторы для развития. Представник по национальному адраджению Объединенного переходного кабинета Беларуси и один из организаторов фестивалю Павел Барковский подкресливает важность сёлетнего акценту.
1: В этом году фестиваль будет проходить под таким загадковым слоганом, как «Чужая батьковщина». В этом смысле это спроба осенсовать, а что сегодня кедная белорусов по обоих боки межи. То есть, с одного боку, батьковщина, в которой ты живешь и не завсёды чуваешь себе на своей земле, а с другого боку, чужая земля, якая часом перетворается у батьковщину уже для некоторых белорусов. Тому это вот такие взаимные рефлексии с двух боков. А в этом году у нас было вельми шмат заявок, навод больше, звичайно. Это было уже бачно, что вельми добра працуют белорусские выдавецтвы в выгнании, рыхтуют шмат заявок и пильнуют за календаром фестиваля. Мы тем больше в этом году загодя обвестили про даты подмовы, и тому увага была больше предметной, больше конкретной. Ну и, конечно, шмат кто с белорусских авторов так само пильнует за этим календаром, и можно сказать, это такое одно из центральных, одна из центральных подей для белорусской литературы.
2: Уже зараз важно прикладно лишь удельников фестиваля «Прадмова» все лето?
1: Тяжко сказать, это будет, конечно, ближе до конца фестиваля, зрозумело, але видовочно, что только удельников, сярод удельников программы, напэўна, у кожным городе будет человек 40-50, и это вельми натхняя, бо это такое место встречи, нетворкинга белорусов, где яны как раз могут поговорить и

Creedence Clearwater Revival на хвалях белорусского радио Рация. Обещал вам рассказать про то, что напрогнозовали белорусские синоптики, а яны напрогнозовали, так вось по воле тех самых синоптиков, завтра, у четверг 17 вересня, ночью на большей части территории Беларуси захавается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Только по заходе, а раніцы и днем у многих районах краины одобьется уплыв фронтального поделу с Заходней Европы. У ночи изменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями, у ночи по заходе, раніцы и днем на большей части территории краины дажджы, магчымы навальницы, у ночные и ранішние годины у особных районах слабый туман, ветер паўднёвы с переходом на заходний умеранный, днем местами порывисты, температура поветра минимальная ночью от 9 до 15, местами по паўднёвым усходе холодней, 6-8 тепла, ну а максимальная температура поветра днем от 15 по паўночным заходе до 26 по паўднёвым усходе. Атмосферный тиск у ночи будет слабо падать, а днем слабо расти. У пятницу 18 вересня на большей части территории Беларуси надворье у основным будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Только ночью по паўднёва-усходней полове захаваецца уплыв фронтального поделу. У ночи похмурно с прояснениями, у день зменливая хмарность, пераважно без опадков, только ночью у основным по паўднёва-усходней полове республики магчымы короткочасовые дажджы. У ночи и раніцай месцами туман, ветер паўднёвы, паўднёва-заходні от слабого до умеранага, днём месцами парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу от 5 до 11, по паўднёвым усходзе до 13 тепла, ну а максимальная температура паветра днём 16-22 со знаком плюс. У суботу 19 вересня на фоне в области повышенного атмосферного тиску на территорию Беларуси прогнозуется поступление неустойливых поветренных масс с Заходней Европы. Похмурно с прояснениями, месцами короткочасовые дажджы, у ночи и раніцай у особных районах туман. Ветер паўднёвай чвэрці умераны, днём месцамі парывісты, температура паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 16 да 23 тепла.

0: Бородой, программу, где гортаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше текавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Энди Рассел, Биби Кинг, Ричард Маркс, а так само гурты The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, Disky Drow. Долучайтесь, а будет текаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10, это белорусский час, 13.10, час польский. Программа «Кола дзён с бородой». Запрашаю.
1: Радио «Рация». Белосток.
2: Свислач.
1: Гародня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Витаю, шановные, сегодня 16 вересня. Тут Алесь Дубовец с музычным календаром. Тут сегодня нас чакают Энди Рассел, Биби Кинг, Ричард Маркс, а так само гурты The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, Disky, Drow. Рабите громчей. 16 вересня 1919-го народился Энди Рассел, сапраўднае имя Андрес Рабага, американский спевак, который выконывал как традиционную поп-музыку, так и латиноамериканскую. У 40-х и на початку 50-х было продадено свыше 8 миллионов записов Энди Рассела. Он отримал международное признание, шматлікія узнагароды и звание одного из першапраходцев поп-музыки.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 16 вересня 1948-го народился Кеннет Томас Джонс, ти просто Кенни Джонс, британский музыка, бубнач, наибольш вядомы своим уделом у коллективах Small Faces, Faces the Who, где он заменил загинувшего у 78-м годе Кита Муна. У 2012-м Джонс был уведен у залу славы рок-н-ролла в якости удельника Small Faces the Faces, до того ж Кенни Джонс был одним из основальников Small Faces. У период своей активности они узначалили мод-рух 60-х и прославились шерстью. Шерагам хітоў. А што тычыцца ўдзелу Джонса ў The Who, дык з імі ён запісаў два альбомы «Face Dances» ды «It's Hard» 81-го ды 82-го года адпаведна. Прапаную паслухаць і «Small Faces», і «The Who», вядома ж, з удзелам Кенні.

0: заявил, что выпадку войны с Россией Варшава возникнет за 2-3 дня. Еще ранее Дмитрий Медведев, былый президент России, пообещал, что Литва возникнет с карты свету, коли Москва полишит необходимым реагировать на ее решение об уведении ядерной зброи на свою территорию. Ободва выказывания – приклад риторики, из якой сучасная Россия размовляет с соседями. Вы не субъекты, вы территории, чей лёс может быть вырашен у Кремля. Причины для претензий каждый раз нібито іншие. Финляндию виновачивают у тем, что она уступила в НАТО и умацовывая межу. Молдову у отходе от навязанной Москвой нейтральности и сближения с Европой. Грузии погрожают экономичными санкциями за намер долучиться до ЕС. Мовляв, грузинские вино, вода, садовина могут стать закладниками великой политики. Армении нагадывают, что российская база у Гюмри нібито не имеет реальной альтернативы, але сутность завсёды одна. Россия не хочет признавать право соседей самостоятельно выбирать союзы, оборонную политику и экономичный курс. Любую спробу застерегшися она называет ворожим кроком, а любой рух до Европы – здрадой альбо антироссийской авантурой. Таким чином, ахвяра еще до атаки обвешается виноватой. Сама умацовывала армию, сама долучалась до альянсу, сама спровоковала Москву. Эта схема неодноразово проводила до соправдной войны. Грузия стала объектом российского ворвания в 2008-м, Украина – в 2014-м, а после и в 2022-м. В обоих выпадках перед танками шли размовы про оборону суайчинников, историчные правы и необходимость примусить соседа до послухмяности. Зрешты, Россия нападает не тому, что ей погрожают. Она нападает тогда, когда меркует, что может перемогчи хутко и без непримальной цены. Менавито тому украинский супротив имеет значение далеко за межами Украины. И он связывает российские ресурсы, разбирая миф про непереможность ее армии и робит новые авантуры значно рызыковнейшими. Коли б Киев упал за несколько дён, як планавалі в Москве, под узмоцненным тиском могли б опынуться Казахстан, Армения, Грузия, Молдова. Обновление российского доминования на постсоветской просторы не стало б финалом. Яно только подмацавало аппетит до дальнейшего шантажу Европы. Отсюль простая, хоть и незручная выснова безпеку, не гарантуя ни покорливость, ни нейтралитет, ни надея домовиться особно. Яе дают уластная оборона, моцные институции, солидарность с соседями и надейные союзы. Москва разумеет передусім мову цены пытання. Тому для кожной краины, якая находится побольш с Россией, быть моцной – это один из шанец на мир.
1: Комментар рации.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Олександр, ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Зараз звертаємося до головної теми цього дня, як підсумування нашого ефіру. Я нагадаю, що сьогодні на волю вийшли 25 білоруських політв'язнів. Спеціальний посланник президента США для Білорусі Джон Ку заявив сьогодні на другий день візиту у Мінськ про звільнення 25 чоловік з білоруських тюрм у обмін на скасування американських санкцій з двох білоруських підприємств. Я нагадаю, що вчора були такі довгі перемови Олександра Лукашенка і Джона Кула, так хронологічно все це пригадуємо. Ну, ось, наприклад, зараз розмова, говорка йде про американські санкції, які мають скасувати на цю тему, між іншим, у своїх соціальних сітках, у YouTube-каналі, де так само у Telegram-каналі виказався білоруський політик, керівник Народного антикризисного управління і намісник старшини об'єднаного переходного кабінету Павел Латушка. Ён задає певне питання, де, між іншим, аналізує ситуацію.
2: И что нам стоит ждать? Вообще, о чем идет речь? Ведь фактически мы с вами в прямом эфире, в живом эфире наблюдаем, как живых людей в качестве товара Лукашенко продает. Ведь он даже называет сумму, определенную сумму вслух, 44 миллиона долларов США. Подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, пожалуйста, поставьте лайки. Я думаю, что это видео очень важно, и очень важно, чтобы как можно больше белорусов посмотрели его, и поддерживайте, пожалуйста, работу наших юристов. Мы не останавливаемся, поверьте мне, правовая работа продолжается. Может быть, она не так слышна, мы, может быть, реже об этом сейчас говорим, но есть та информация, о которой лучше сегодня пока не говорить. Но мы об этом обязательно расскажем завтра. Итак, сегодня Джон Коул опять у Лукашенко в его дворце, построенном за народные деньги, где, как мы знаем с вами, он один, и там один помощник, иногда бывает еще Эйсмонт, пресс-секретарь. Ну вот такой объект за 100 миллионов долларов построил. Ну хорошо, принимает представителя президента США. И что он заявляет?
3: Наши беглые разгоняют тему на Западе, и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем.
2: Он заявляет о том, что беглые, ну, то бишь демократические силы Беларуси, обманывают. Они врут, говоря о том, что когда происходит освобождение очередной группы политических заключенных, одновременно в два раза больше Лукашенко сажает новых политических заключенных. Ну, первое. Ложь. Во-первых, мы никогда не говорили, что в два раза больше. Лукашенко приукрашивает. Вторая ложь. Действительно, Лукашенко врет. Если мы посмотрим, что последняя большая группа политических заключенных была освобождена 19 марта, тогда, я напомню, на свободу вышло 250 человек, то с этого момента, как сообщил правозащитный центр «Весна», статус политического заключенного в Беларуси получило 224 человека. То бишь, еще раз, 250 освободили, и 224 вот до сегодняшнего дня приезда Джона Коула в Минск было признано новыми политическими заключенными. Как иначе это можно назвать, ежели не конвейер? Если согласны, поставьте, пожалуйста, лайки. Так что Лукашенко, прямо глядя в глаза представителю президента США, врет. Он в очередной раз обманывает. Поэтому не один раз, встречаясь с американскими дипломатами, мы говорили, очень важно остановить репрессии. Ведь остановка репрессий и последующее или одновременное освобождение политических заключенных означает, что действительно число политических заключенных будет сокращаться. Пока этого не происходит, и это Лукашенко слышит, он знает, и поэтому так нервно он реагирует. Вообще, сколько сейчас в Беларуси политических заключенных? «Весна», правозащитный центр, говорит о том, что у нас 912 человек. Вот буквально вчера новыми политическими заключенными было признано 16 человек. Диссиденты БАЙ говорят о том, что в Беларуси 958 политических заключенных. Я общался с многими освобожденными политическими заключенными, и они мне говорят о том, что в тюрьмах находятся также те, кто де-факто является политическими заключенными, но де-юра не имеет такого статуса. И здесь есть разные причины. Иногда родственники не хотят инициировать этот процесс, потому что статус политического заключенного в тюрьме – это значит первая линия, когда над тобой будут издеваться, когда тебя будут сажать в ШИЗО. Что обсуждает Коул с Лукашенко? Давайте ответим на этот вопрос. Они обсуждают

0: конкретно кейс конкретного человека. Да, поэтому эта тема гуманитарный трек. Второе, что обсуждается, это экономика. Потому что фактически, как я сказал, в прямом эфире мы видим, как Лукашенко торгует людьми за деньги. Но не только про 44 миллиона долларов, которые застряли в американском банке Citibank, говорит Лукашенко. Конечно, он хочет большего. Это очень алчный человек. И жизни людей для него ничего не значит. Он говорит о поставках калийных удобрений в Соединенные Штаты Америки. Да, здесь есть интересы у Соединенных Штатов Америки. Давайте будем откровенны. Ведь 80% всего импорта в Соединенные Штаты Америки калия осуществляет Канада. А как мы знаем, Соединенные Штаты Америки фактически находятся в состоянии торговой войны с Канадой. Поэтому США заинтересованы в диверсификации поставок калийных удобрений. И мы можем предположить, что из порта Усть-Луга, это Ленинградская область Российской Федерации, отправилось судно с калийными удобрениями. О чем сам Лукашенко, в принципе, на днях и сказал. Кстати, тогда появилась информация, что они открыли прямую там железнодорожную ветку прямо направление в этот порт. Что еще хочет Лукашенко? Я убежден, что он хочет отмену санкций на белорусский металлургический завод. Дочка БМЗ уже не под санкциями американскими. Он хотел бы снять санкции с Гродно Азот. Я думаю, это также бы его интересовало. С белорусских банков, потому что они получили лицензии. Не все, которые находятся под санкциями, но лицензии это не означает исключение санкционного списка. Это такая поэтапное снятие санкций. Поэтому Лукашенко, конечно, хочет, чтобы были сняты санкции, потому что это упростит финансовые операции, не попадают под вторичные санкции, другие банки смогут мировые с ними работать, поэтому для него это приоритетно. Думаю, речь может идти о Белнефтехиме. Все-таки Белнефтехим объединяет все нефтеперерабатывающие предприятия, химической промышленности предприятия. Ну, его могут интересовать и Беллесбумпром. Вряд ли его интересует снятие американских санкций там с КГБ, хотя, не знаю, там присутствовал же кто у нас. На этой встрече присутствовал Турчин, премьер-министр Лукашенко, Тертель, председатель КГБ. Я думаю, что он может интересоваться снятием санкций с КГБ из группы «Альфа». Присутствовал также Рыбаков. Кстати, почему Рыбаков присутствует? И кто такой Валентин Рыбаков? Валентин Рыбаков – это постоянный представитель Беларуси при ООН, и именно он отвечает за белорусско-американские переговоры. Нет посла Лукашенко в Вашингтоне, поэтому, несмотря на то, что ООН не занимается двусторонними отношениями, тем более постоянный представитель Беларуси никогда не занимался двусторонними отношениями с США, Лукашенко поручил ему этим заняться. Опять же, он муж Питкевич, вице-премьер Питкевич на сегодняшний день, до этого была замглавы администрации. Ну и Рыбаков был помощником Лукашенко по внешней политике и занимал должность заместителя министра иностранных дел. А еще раньше он когда-то, когда мы еще, я был достаточно молодой, работали вместе в МИДе, он был заместителем посла Беларуси в Соединенных Штатах Америки. Поэтому экспертиза у него есть, и поэтому Лукашенко ему доверяет. Кстати, обратите внимание, что именно Рыбаков переводит эту беседу. То есть нет переводчика. Лукашенко боится допустить кого-то лишнего на эту встречу. Поэтому он жестко ограничивает количество участников. И вот интересная новость. А что же делает в этот момент министр иностранных дел режима Лукашенко Максим Рыженков? Вот я показываю эту информацию. Спасибо «Реформ». Это они опубликовали. Максим Рыженков встретился с замминистра иностранных дел Зимбабве Шейлой Чикомо. В прошлые разы мы Рыженкова тоже не видели на переговорах с американцами. Можете себе представить, вот я кадровый дипломат, всю жизнь проработал в системе Министерства иностранных дел, по словам, просто дипломатом, был членом правительства. Я себе не представляю, что одни из самых важнейших переговоров, которые сейчас ведет режим Лукашенко, это переговоры США, а на них не присутствует министр иностранных дел. Недоверие Рыженкову. Как вы считаете? Прокомментируйте. Я думаю, что это как раз-таки один из знаков недоверия. Он не допускает Рыженкова к переговорам с американской стороны. Как-то ранее, когда Коул приезжал в Беларусь, Рыженков был в Нигерии. Нигерия, приоритет. Сейчас Рыженков находится в Минске и встречается с замминистра иностранных дел.
1: І на такі вось аспекты звяртае ўвагу беларускі палітык, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Эканоміка, палітыка, што застаецца за перамовамі Кула ды таксама Александра Лукашэнку. 10 хвілінаў зараз застаецца да новай гадзіны, да 19 Беларусі, да 18 Польшчы. Далей таксама на гэту тэму ў нашым эфіры каментары.
2: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Сёння выніку двухдзённых перамоваў у Мінску дэлегацыі Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта США Дональда Трампа

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Святлана Тихановская сустракала вызволенных сегодня политвязнях у Вильни. Чакали выход на волю большей колькости политвязнях. Каже, были политзняволены Улад Лапкович. Городские улады Городни першими в Украине отмовились от прокату самокатов.
2: У студы наведовали Ваёвская.
3: У Вильні сёння сустрэлі 25 палідняволеных, якіх выпусціў на волі Лукашэнка пасля перамоваў з Джонам Коулам. Сярод іх удзельнікі гурта «Турбэнд», медіа-менеджер Андрэй Александраў, яго жонка Ірына Злобіна, дырэктарка партала «Тутбай» Людмила Чэкіна ды іншыя. Сустрэць палідвязняў прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палідвязні, праваабаронцы, журналісты, политики. Сярод их была и Светлана Тихановская.
4: Далее, конечно, мы рады, что 25 человек зараз на воле уже, мы их все чекаем. Это же не конец перемогного процесса, и он будет протягиваться. И мы с нашего боку, из политической структуры, журналисты, правооборонцы робят все махчимое, как процесс продолжился, как была увага до этого питания не сникала ни с боку Злученных Штатов Америки, ни с боку Евразвязок, наших клиент-союзников. Тому еще шмат працы напереди.
3: Як паведаміла Светлана Ціхановская, большасць палідняволеных прыехала з пашпартамі, толькі 4 чалавекі засталіся без гэтага дакумента. На яе думку, гэта ўжо прагрэс. Мы чакалі выхад на волю большай колькасці палітвязняў, кажа праваабаронца і былы палітняволены Улад Лапкович. Але рады кожнаму вызваленню, бо турма – гэта непасрэдная пагроза жыццю, кажа Улад Лапкович.
5: Мы не ведаем никаких подробностей, но зрозумело, что перемовы пошли не так, как планировалось, потому что господар Кол называл личбу 300 человек, 200, сподеющиеся довести личбу вызвали до 1000. Это 25 человек, это, конечно, не то, что мы чекали, але мы рады за кожного и кожную. Зараз я вельми устешенный теми словами, которые сказал господар Кол уже журналистам в своем поведомлении, а в том, что в худком часе, когда баки узгоднять все необходимые перемовные моменты, вернуться дно, куда перемовы будут еще вызвалены, бо это для меня самая главная зараз информация, что процедура не спынена, то есть, что американская администрация не сгубила до этого цікавности, то есть, что они будут протягивать все необходимые высылки, намагания до вызволения людей, то требуем только подяковать.
3: Беларусі Злучаныя Штаты ўзгаднілі прамежкавую дамову, заявіў сёння журналістам спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў па Беларусі Джон Колу. Пра гэта паведаміла афіцыйнае беларускае агенцтва БелТА. У якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваліць 25 чалавек. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беллеспаперапрам», сказаў спецыяльны посланник Злучаных Штатов. Городские улады Гародні першими в Украине отмовились от прокату самокатов. Радикальный крок городские улады тлумачать складанной ситуацией на ходниках. В узкие улицы исторического центра Гародні не справлялись с потоком хаотично запаркованных арендованных самокатов. А кроме того, у шерагу городенцев выкликала нараканні манера езды, рост лік здарэнняў, у прыватнасці сутыкненняў з пешаходамі, паведаміў тэлеканал «Мір». Мясцовыя ўлады пры гэтым не прымалі асобнай пастановы аб забароне. Больш стаянак самаката ў Гародні не будзе, усе службы, якія займаліся гэтым раней, закрытыя. Гараджане, якіх апыталі журналісты каналу, успрымаюць навацыю неадназначна. Тыя, хто падтрымліваюць забарону, адзначаюць, што перамяшчацца па ходніках стала значна спакайней, чым дагэтуль. Пры гэтым рэгулярныя карыстальнікі пракатных самакатаў лічаць, што горад пазбавіўся зручнага і экалагічнага транспарту. Забарона тычыцца выключна пракатнай тэхнікі, перасоўвацца па Гародні на асабістых электрасамакатах па-ранейшаму можна. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само сьогодні вночі чекається в нашому поміжному регіоні на термометрах плюс 13-15, а зараз 20, по-ранішому у Лідзі, Гародні до Білостоку, 21 у Волковиську, 20 у Хайновці, 22 у Біресі, 21 у Кубрині, де так само у Пінську, плюс 21. Перемінне в облачність розповсюджуються хмари, блоки, та навіть дожди. З заходу вони йдуть ближче до нашого поміжного регіону. Вірокодність випадку уночі навіть більше, чим 90%. Відсотків. Зараз повднювий вітер від 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск поступово знижається, хоча зовсім недавно я ще був каля норми. Завтра температура повітря у день плюс 18-20, містами паривісти вітер, ди так само містами дожди. У суді Білорусського радіо «Рація» з вами був у гету сераду Улад Гринівський. Доброго настрою і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» перше. Трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самая важная падзея сэнсы серады 16 верасня.
6: 25 беларускіх палітвязняў на волі і ў Літве.
8: Часть людзей, которые былі вывезены, вот сейчас вот вывозяцца в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей.
7: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
9: Ён бачыў літаральна модус аперандзі Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзення беларускай эканомікі.
6: Ультраправая партія виграла місцеві вибори у Германії. Чому їх нельга просто забороніть?
10: Механізм є, але, як самі кажуть конституційні юристи, це дуже острий меч.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Головне новина дня. На волі чергова група політв'язнів. Гэта вынік перамоваў паміж ЗША і рэжымам Александра Лукашэнкі.
2: Мы ўжо ведаем, што з Беларусі ў Літву дэпартавалі 25 чалавек. Байсол абвясціў экстрэны збор для іх. Мэта збору 25 тысяч еўра. То бок, каб кожны з вызваленых мог атрымаць прынамсі па 1000 еўра дапамогі.
1: Вызваленне 25 чалавек – гэта добрая навіна. Але на волі чакалі значна больш людзей. Чаму не дачакаліся?
2: На гэтае пытанне адказвае Анастасія Касцюгова. Яна сёння сустракала ў Вільні вызваленых сябраў.
3: Есть, я думаю, что от чего стоит избавляться, это от завышенных ожиданий, в принципе, от американцев. Я думаю, что есть такая особенность у нас в целом, что, ну, это же американцы, они же сильные, им же ничего это не стоит. Они же могут, они же гораздо сильнее, ресурснее и мощнее, чем Лукашенко, поэтому... Ну, как бы они в одиночку могут и освободить всех людей, и остановить все репрессии в стране, и улучшить ситуацию с правами человека. Я бы на это не рассчитывала. Я думаю, что это процесс, который не может в одиночку сделать одна администрация США. Второе, что нужно понимать, что это было лето, в которое была полностью ротирована вся команда в Госдепе, которая занималась этим вопросом. То есть Крис Смит ушел и ротировался просто в другое место. И, соответственно, вся команда вокруг него тоже. Это значит, что летом, в общем, особой погруженности в этот вопрос не было. Ну, плюс, в принципе, лето — это такой сезон, когда, в общем, таких же активных действий, как были в течение года, просто... не было. Только сейчас появляется новая команда. Вот мы увидели одного из представителей вчера, который уже хорошо знаком с белорусским контекстом. К тому же, это хорошая новость, что это он. Вот, но темп будет набираться дальше только вот сейчас, с началом нового политического сезона. И, в общем, озвученные ожидания с белорусской стороны были еще на самой встрече. Если обратить внимание, как снимаются эти санкции США все это время в этом треке, снимают как бы одни санкции два раза в каком-то смысле. То есть они снимаются один раз, снимаются не до конца, и потом снимаются второй раз и снимаются уже окончательно. А в этот раз, я думаю, что были такие же ожидания. Думаю, что в Минске уже привыкли к этому темпу и думали, что так и будет в этот раз. И, судя по всему, этого не произошло по каким-то причинам. То есть Лукашенко, который озвучил о застрявших в банке деньгах, в Ситибанке, я думаю, что он имел в виду именно это. Ну, то есть санкции с банков были сняты в прошлый раз, а в этот раз не закончен был этот процесс. Но я так понимаю, что договоренность о том, что в ближайшее время дальнейшие договоренности будут достигнуты, часть людей, которые были вывезены, вот сейчас вот вывозятся в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей из Беларуси, что это может произойти так, что продолжение этого разговора может случиться не обязательно уже там с какими-то постоянными приездами. Это мое личное предположение, что он может как и приехать в следующий раз для продолжения конкретно вот этого раунда, либо может уже не приезжать, а сделать это удаленно, какие-то оставшиеся договоренности реализовать, и люди могут быть освобождены тоже без обязательного какого-то приезда.
1: А что Лукашенко отримал за вызволение людей?
2: ЗША здымают санкции с Лидской лакофарбы и державного концерна Беллеспаперпрам. Сдается, Лукашенко этого мало, иначе бы мы бачили на воле значно большую группу вызволенных.
1: Про какие санкции у Лукашенко не отрымалось домовиться с американцами?
2: У эфіры Еўрарадыё на гэтую тэму разважае публічны прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыгар.
4: На самом деле все упирается в такую ситуацию, которую, ну, в общем, и сам режим все и подвел. Для него очень важны именно санкции Европейского Союза. То есть это Лукашенко изначально пытался через Штаты повлиять на Европейский Союз, попытаться каким-то образом создать условия, при котором Литва бы позволила бы транспортировать калий через свою территорию. Насколько нам известно, также поднимались вопросы по снятию санкций с предприятий, которые непосредственно участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, то есть именно большого количества предприятий. Но тоже в условиях, когда идет война, эти предприятия поставляют комплектующие, боеприпасы агрессору. Никто санкции эти снимать не будет. То есть, получается, у нас Европу не прогибают санкции с этих предприятий, не снимают. Также был на повестке вопрос по белорусской нефтянке, но он тоже, в общем-то, он давно уже находится на повестке, но всем очевидно, что, в общем-то, белорусская нефтянка работает на российском сырье, поэтому тоже здесь договориться, мягко говоря, не получилось. На повестке были банки, но, видимо, здесь тоже не смогли договориться. Ну и также открытие посольства в США, в Минске, посольство США, и визит Лукашенко Трампу. Ну, видимо, по этим позициям не договорились. Но основные, конечно же, основные требования режима — это чтобы Вашингтонский обком поспособствовал снятию санкций Европейского Союза.
1: А теперь давайте послушаем, как сегодняшнее вызволение комментует Улазь Лапкович, былый политвязень и правооборонца «Весны».
5: Зрозуміло, що ми чекали значно більшу лічбу. Про гэтую більшу лічбу казав господар Кол, коли казав, що його задача довести визволення до 1000 чоловік. Я думаю, це моє меркування, що перемови були вельми тяжкі, і вони скончилися нічим. Тому що 25 чоловік – це доволі маленька лічба. Ми значно чекали більше людей, і бачно, що і влада, і режим рихтувався до значно більшого визволення, але була дана отмашка визволити тільки людей, які видворяють з країни. Тому що по нашій інформації, яка у нас була, визволення повинно було мінімум охопити 200 чоловік, з яких 20-25, яку лічбу ми сьогодні побачили, будуть депортовані, а остатні люди будуть визволятися внутрі Білорусі, залишатися у Білорусі. Ось ті люди зі списку, які повинні були бути визволені внутрі Білорусі, вони зараз і не вийшли на волю. Але, безумовно, для мене особисто вельми радісно те, що господар Кол заявив, що процес буде протягуватися. Тому що я вельми боявся, що ми маємо справу з хіба що з апошніми висілками з боку американской администрации, але вельми добра, что было сегодня публично заявлено, что этот процесс протягивается, потому что, безумовно, вызволение кожного и кожной это надзвичайно важно, бо мы не можем и не повинны гулять лёсами людей, и мы повинны змагаться за вызволение кожного, как они были на воле. Але у той же момент вельми важно, как умовами перемовы были не только вызволение политических вязнев, але и необходимые системные змены. У режиму повинно, умовами перемовы повинно быть отмова режима от заявления новых политических вязнев, а мы бачим, что лічба их растет.
2: Гэта быў праваабаронца Ўлазь Лапкович. Ён каментаваў галоўную навіну дня. На волі аказаліся 25 палітвязняў. Гэтай добрай навіной традыцыйна суправаджаецца візіт у Беларусь амерыканскай дэлегацыі.
1: Ну а кепская навіна. У беларускіх вязніцах дагэтуль знаходзяцца сотні палітвязняў. Прадстаўнік амерыканцаў Джон Коул абнадзеяў беларусаў такімі словамі: «Мы яшчэ не скончылі». І дадаў, што плануе вярнуцца ў нашу краіну праз месяц.
2: Ну і мы таксама яшчэ не скончылі, далей у праграме «Еўразум».
1: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
6: Ён бачыў літаральна модус аперандзі Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенні беларускай эканомікі.
2: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
7: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, гэта вельмі острый меч.
1: Сустрэнемся пасля навінаў.

На Еврорадіо новини спорту. Юнацкія команди білоруських футбольних клубов зможуть удільнішати у юнацькій лізі Росії. Відповідний дозвіл дав виконкам УЄФА. Белорусские юнаки смогут гулять супрать российских одногодков уже с наступного сезона. У российской UFL споборництвы проходят у трех узростовых категориях – до 15, 16 и 17 годов. Дейным чемпионом Беларуси сярод команд до 17 годов является Минская «Динамо». Вызволенный Павел Белавус, основальник проектов по популяризации белорусской культуры – у 2016 годзе яго праекты разам з Беларускай федэрацыяй футбола распрацавалі айдэнтыку для зборнай Беларусі па футболе пасля з'яўлення брэнду «Белыя крылы». У 2018-м «Сымбал Бай» выпусціў атрыбутыку для заўзятараў. Праекты Белавуса таксама супрацоўнічалі з беларускімі клубамі. У 2017-м гульцы мінскага «Дынама» ў дзень вышыванкі выйшлі на поле ў майках ад «Сымбал Бай». 16 верасня пасля перамоваў Джона Коула з прадстаўнікамі Александра Лукашэнкі ў Літву былі высланыя 25 палітвязняў, якія заставаліся ў беларускіх калоніях і турмах. У обмен США зняли санкции с двух державных предприемств. Формула-1 опубликовала календарный сезон 2027 года. Запланировано 24 гран-при у 22 краинах. Колькость спринтов у першиню повеличится с 6 до 10. Передсезонные тесты пройдут у Бахрейне с 24 до 27 лютого. Там же 12-14 соковика отбудется первый этап сезона. Завершится чемпионат 12 снежня гонкой у Абу-Даби. У календар вернется гран-при Португалии и гран-при Турции. При этом не будет гран-при Барселоны Каталонии и гран-при Нидерландов. Спринты упершиню примут Бахрейн, Австралия, Япония, Монако и Абу-Даби. Еще 5 пройдут у Канады, Великобритании, Италии, Бразилии и Катары. Реал может позмагаться с Барселоной за 15-годового нападника Манчестер Юнайтед Джозефа Габриэла, поведомляет Daily Mail. Футболист заявил английскому клубу про жадание сысти. Одна из причин – недохоп гульнявого часу у основной команде подчас передсезонной подрыхтовки. Габриэл регулярно тренировался с основой, але покуль не дебютовал. Барселона сочить за нападником давно. У жнівні 2024 года подчас визиту на базу клуба Габриэла познакомили с Ламином Ямалем. У выпадку переходу Манчестер Юнайтед отримає каля 300 тысяч фунтов компенсации. Габриэл знаходится у системе клуба за 11 годов, а 6 кастрычника ему сполнится 16. На минулом тыдні нападник оформил хет-трик за команду Манчестер Юнайтед до 19 годов у юнацкой лизе УЕФА. У трех матчах сезона он забил 5 голов и зарабил 2 голевые передачи. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Доносными для немецкого консерватизма, потому что очень сильно вытолкнули его в какой-то такой центр, выхолостили понимание патриотизма, патриархальные ценности, религиозные ценности. То есть буква «Х» в слове «христианские демократы» перестала что-то значить. От Фридриха Мерца в целом ожидали успешного разворота партии в правую сторону и неизбежного конфликта с альтернативой, которая успела там, правее Христианской демократической союза, закрепиться. Поэтому это здесь неразрывная история, хотя об успехе альтернативы надо говорить более расширенно, потому что им удалось не только забрать к себе бывших христианских демократов и их избирателей, они мобилизовали отовсюду, за них голосовали избиратели в прошлом, голосовавшие за все другие партии, за них голосовали все возрастные группы, у них хорошие показатели и в городе, и в руральных территориях, в деревнях, и по образованию. В общем, это действительно приобрело характер того, что в Германии называют Volkspartei, народная партия. Альтернатива на востоке Германии имеет все признаки такой партии, а Христианско-демократический союз их потерял.
1: Вот если сравнивать альтернативу и другие европейские правые партии, как будто бы многие из них идут по пути радикализации, а альтернатива как будто наоборот набирает обороты, да? Вот в чем ее особенность, как она изменилась за последние годы?
0: Действительно, альтернатива за свои неполные даже 15 лет существования, это очень молодая партия по немецким меркам, пережила уже несколько внутренних конфликтов за лидерство, и каждый раз в ней, то есть это уже четвертое поколение лидеров партии после ее создания, каждый раз на верхушке альтернативы выигрывали и укреплялись крайне правые, то есть там мы их называем обычно фелькеше, это националистические силы внутри альтернативы. Внутри альтернативы есть самые разные люди, самые разные политические позиции в рамках правого спектра. Но на данный момент кажется, что альтернатива выучила урок, что радикальность вознаграждается избирателем в текущий момент, и никаких признаков остепенения или там ослабления резкости их позиции мы не слышим. Тут есть, правда, некоторая тупиковая ситуация, потому что действительно, почему-то эти выборы в Саксонии-Анхальт были так важны, альтернативе было очень важно доказать, что она вот таким радикальным курсом может взять большинство голосов и абсолютное большинство мандатов, и тем самым, не снижая градус накала, прийти во власть и не делиться ей с кем бы то ни было, потому что разделение власти с коалиционными партнерами всегда означает разбавить свою позицию. Это всегда компромиссная политика. И у них не получилось это сделать. Они выиграли выборы, но они не выиграли власть. Это разные виды спорта в Германии. И вот именно сейчас вся драма заключается в том, что непонятно, удастся ли им прийти во власть или нет. И, конечно же, альтернативе очень помогала большая безответственность всех прошлых лет, где они могли быть резкими, радикальными, в чем-то очень-очень балансировать на грани даже легальности, но при этом их основной деятельностью была риторика. Вот для них это большой поворотный момент.
1: А люди на улицах вообще, они признаются, что вот я голосовал за АФД?
0: Да, более чем был в прошлом феномен, что люди стеснялись говорить и в опросах на улицах, и просто в социологических опросах, и в телефонах, и в онлайн о своих симпатиях к альтернативе. Еще 5 лет назад это было существенным искажением опросных данных, и выборы раз за разом получались иными. Люди в кабинке в итоге голосовали не так, как они отвечали в опросах. Сейчас этого проблемы нет, это полностью выглажено, да, то есть у нас довольно точные опросы, и нету стигмы с этим связанной. Это, конечно, тоже симптом нормализации альтернативы для Германии, как уже партии, ну, не стесняются люди больше говорить об этом.
1: Вот Саксония-Анхальт – это какая-то особенная земля, или почему именно там люди голосуют за альтернативу? Вот у нас был в гостях Александр Фридман, он говорил, что как бы обычные люди живут, просто вот это протестное голосование против Мерца не значит, что за альтернативу. Вот как по-вашему?
0: Это только применимо к части их электората. Очень грубо я предлагаю разделять их электорат на 3 части. Первый – это вот такое протестное голосование, да, просто сигнал властям о том, что население не довольна с тем, как управляется страна, и, в принципе, кризисное настроение в Германии есть, в первую очередь, экономические, и мы видим плохие рейтинги, просто высокие антирейтинги, личные Мерца и в целом правящая коалиция. Это так, да, есть фактор протестного голосования. Есть отдельный блок внутри этого электората, который, понимая, что у альтернативы есть сложные и экстремистские позиции, потому что вот как раз в Саксонии-Анхальт полиция официально рассматривает альтернативу как правоэкстремистскую партию, да, это термин, который они используют собственный.

0: номенклатуре и наблюдают за ними, поэтому полицейскими мерами, включающими там наблюдение, анализ документов и частично прослушку, потому что в рядах партии есть люди, у которых доказано криминальное неонацистское прошлое, звучат аргументы, несовместимые с конституционным строем Германии, поэтому полиция к ним очень внимательно присматривается. Альтернатива делает из этого историю такой стигматизации, дескать, так с ними борется какой-то некий deep state. Это их версия происходящего. Тем не менее, среди избирателей есть вот вторая, треть избирателей, которые разделяют самые радикальные из позиций альтернативы, которые включают в себя исторический ревизионизм, теорию о том, что немцам навязан культ вины, желание не просто выслать нелегальных иммигрантов, а в целом изменить состав населения Германии через так называемую, ну, они слово ремиграция не всегда расшифровывают, но у них есть тезис о 60 миллионов человек, это ровно на 21 миллион ниже, чем текущее население, и 60 миллионов. То есть они говорят так, нам другие партии зачем-то здесь пытаются навязать концепцию нужной миграции, дескать, нам в стареющем обществе нужны приезжающие мигранты, они нам не нужны, нам хватит 60 миллионов, в отличие от 81, который есть сейчас. И это звучит безобидно, потому что это цифра без дополнительных слов, но на самом деле это ровно то население, которое осталось бы в Германии, если из нее убрать всех тех, у кого есть миграционный бэкграунд. И вот такими посылами они передают радикальнейшие месседжи справа, и есть люди, которым это нравится. Которым нравится тейк о том, что 12 лет национал-социализма — это короткая фаза великой немецкой истории, и нужно возвращаться к какому-то патриотизму, который не занимается все время историей Третьего Рейха. Вот у кандидатов в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда, лидера списка, который пытается сейчас стать министр-президентом, ему задали вопрос в предвыборной кампании, считает ли он Холокост величайшим преступлением там, современной истории, на что его ответ, и вы слышите по ответу, в чем стратегия альтернативы, его ответ такой. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что для этого я должен был бы разбираться во всех других больших массовых преступлениях, взвешивать их, и это я не являюсь таким экспертом, поэтому я не буду давать на это ответ. Вот. Звучит легально, одновременно дает сигнал именно той трети электората, который очень нравится именно такой подход. А посередине есть треть электората, которой важно что-то конкретное в повестке альтернативы, и они готовы закрыть глаза на радикальную часть. Это может быть восстановление отношений с Россией, это может быть восстановление Северного потока, это может быть возврат к атомной энергии, это может быть выход из ЕС, это может быть отказ от гендерной идеологии, это может быть прекращение борьбы с изменением климата. То есть вещи, которые очень важны для этих людей и отсутствуют у других партий. И при этом они на радикальную часть закрывают глаза и говорят, ну, это неизвестно, будет это или нет, зато мне очень нравится позиция вот в этом вопросе. Поэтому это не все протестное голосование, конечно же. И эти три группы связаны общим разочарованием в парламентской системе, растущим недоверием к медиа, к институтам, в чем-то иногда и к науке, и ощущением, что есть некий вот такой политический мейнстрим, который обогащает себя за счет, в кавычках, простого немецкого избирателя, служит чужим интересам, и альтернатива для Германии — это единственная честная народная партия. То есть, это вот такая идентичность, которую им получилось построить. Мы знаем такие сентименты по другим странам, это вполне трампистский, да, вполне такой популистский сентимент, но он хорошо работает именно на востоке Германии.
1: Вот если альтернативе все-таки удастся сформировать правительство, и они вот получат реальную власть, что они реально смогут, с учетом того, что они же не смогут поменять законы Германии, да, вот что они в рамках этих законов, которые уже есть, чем они смогут навредить беженцам, мигрантам, кому еще?
0: Ну да, это выборы в Ландтаг, то есть это земельный парламент, они могут менять законы земельного уровня, они могут участвовать в блокировке законов федерального уровня, то есть у них появляется некая власть, за которую они захотят, либо медийный ресурс они захотят, освещение того, как они сопротивляются берлинской политике, либо они захотят каких-то, какого-то выкупа. То есть они могут теоретически брать в заложники федеральные законодательные инициативы через Бундесрат, через Палату представителей земель. Но на земельном уровне, да, тут два сценария. Либо они берут абсолютное большинство портфелей, тогда у них есть законодательное, законотворческое большинство, они могут менять законы. Либо они его не берут, а превращаются в правительство меньшинства. Такой сценарий тоже есть, который не может просто автоматом принимать законов, для него нужно большинство депутатов. Но даже в правительстве меньшинства есть исполнительная власть. Поэтому вот если разделить на эти два сценария, правительство меньшинства может заниматься кадровой политикой, может давать инструкции полиции, переносить приоритеты их работы, может им сказать перестать там заниматься экотеррористами и начать проверять там всех потенциальных исламистских террористов. Они могут это делать без закона. Сами понимаете, что это на практике может вылиться в совершенно другую ситуацию на улице города. Да.
1: Ну, можно ли просто запретить АДГ?
0: Запретить можно, но не просто. В Германии есть механизм запрета партии. Он возник из опыта того, что да, за НСДАП проголосовало 40 с чем-то там процентов в какой-то момент. И после это были последние выборы в свободной форме Веймарской республики, а потом уже состоялся Третий Рейх. То есть опыт того, что демократический вотум, демократический мандат не должен означать, что его результат совместим с республиканской формой, он обосновывает много защитных механизмов в Германии, включающих запрет партии. В Германии запрещались в прошлом партии в ФРГ справа и слева фланга. Поэтому механизм есть. Но, как сами говорят конституционные юристы, это очень острый меч, то есть его нельзя просто так использовать, потому что, конечно, каждый раз, когда аннулируется, вытирается часть репрезентации людей, какие-то люди голосуют за эту партию. Это может вредить всей системе. И при тех результатах, которые альтернатива сейчас имеет в вопросах на выборах, себе очень сложно представить логику попытки их запрета. Даже если... То есть кажется, что время ушло, что этот разговор должен был состояться там 5 лет назад, но тогда они, может быть, и не выглядели таким радикально. То есть получилась такая история, в которой в тот момент, когда стало понятно, многие так считают, есть инициативы, которые ведут кампании общественные за их запрет, когда стало совсем предельно понятно, что внутри альтернативы может таиться риск, они уже настолько популярны, что попытка их запрета может навредить демократии соразмерно, чем не попытаться их запретить. Это абсолютно страшная дилемма.
2: Гэта быў палітолог і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Алекс Юсупаў. Ён пракаментаваў нядаўні трыумф правай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» на выбарах у федэральнай зямлі Саксонія-Анхальт. Вы слухали программу «Еврозум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
3: Каждый день мы рассказываем про самые главные новины Беларуси и свету.
2: А сегодняшний выпуск скончанный.
3: Бережите себя.
2: Почуемся.

0: Радіо НЦ. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо НЦ.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляскає. Так само нас можна почути на сайті rac.com, по всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час прикладно розкажу про надвор'я на ближайші дні. Завтра в четвер, 17 вересня, ночью на большей части территории Беларуси заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. По заходе, раницей и днем в многих районах краины будет назираться уплыв фронтального подделу, который перемещается с заходней Европы. У ночи чекается переменная облачность, днем в облачное с прояснениями на дворе. У ночи по заходе Беларуси, раницей и днем по большей части территории краины пройдут дожди, махчимые навальницы. У ночные и ранешние годины в особных районах будет назираться слабый туман, ветер паудневый с переходом. Ходом на заходній умерений, днем місцями паривисти. Температура повітря ночью складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, місцями по повідньому сході від 6 до 8 градусів со знаком плюс, днем чекається від 15 градусів по повночним заході до плюс 24 градусів по повідньому сході Білорусі. Атмосферний тиск уночі буде слабо падати, днем слабо рости. У пятницу 18 вересня на большей части территории Беларуси надворье будет формировать в область повышенного атмосферного тиска. Ночью по поводнево-усходней полове заховается уплыв фронтального подделу, который перемещается на усходнем накерунку. У ночи чекается облачное с прояснениями надворье. Днем переменная облачность прогнозуется, переважно без опадков. Ночью в основном по поводнево-усходней полове Беларуси чекаются короткочасовые дожди. У ночи раницей будет назираться слабый туман, ветер поводневый, умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра ночью складет плюс 6 до плюс 11 градусов, по поводневому сходе до плюс 13 градусов. Днем прогнозуется от плюс 16 до плюс 20 градусов. Вот такое надворье нас дороженькие чакае тягом наприканцы, скажем так, бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Зараз гурт Акута с треком «Где будешь ты» протягни наш вечеровый эфир.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турмов. Байсол обвестил экстренный сбор для вызволенных 25 политвязнев. У Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерда Бахаревича «Собаки Европы».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Сегодня у Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турма в Беларуси. Амаль третина из них – супрацовники медиа. Их было вызволено и привезено у Литву 7 человек. За кратами по попередних известках застались 15 журналистов. Але про то, эти есть известки про тех, кого вызволили, и они застались у Беларуси, покуль нема. Кажа наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.
4: Мы сами чекаем эту информацию. На жаль, подробязности мы не ведаем. Это сапраўды спадзеў ёсць, что может это не полный список. Спадзяемся, конечно, каждый день, что вызволять усіх и вогуле не будет политзняволеных у Беларуси и реабилитуют тех, кого ранее вызволяли. Але пакуль вось менавіта на гэты час мы еще не ведаем. Спадзяемся.
3: Як зазначае прадстаўніца праваабарончай организации «Вясна» Анастасія Васильчук, у іх пакуль няма информации, что у Беларуси яшчэ выпустили политвязняў.
5: У нас агулам няма информации про то, что Беларуси вызволили людей, что еще были попередні гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова прыкладна пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагосьці ў Беларусі вызвалілі.
3: Усіх былых палітзняволеных, якіх прывезлі ў Літву, размясцілі ў шэльтары, дзе яны сустрэнуцца з роднымі і сябрамі и отпачнуть после долгой и складанной дороги на волю. Чатырох политвязняў с сённяшняй группы вывезли из Беларуси без пашпартов. Режим імкнецца як мага больш ускладніць ситуацию, лечить Светлана Тихановская.
6: Чатыром человекам не дали пашпарты, астатні выдали. Гэта, ну, мы разумеем, что режим нават после того, як выпускае людей, ён спрабуе ім помстить. Люди после вызволения, яны проходят праз транснацыянальныя репрессии. Гэта дадатковы тяжар на самих вызволенных, так само на Литву, якой мы вельмі удзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. У такія рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікамі, на жаль, не можам. Але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць сабой, то ну, таксама маем некі прагрэс.
3: Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерда Бахаревіча «Сабакі Европы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова пальбота – форма папяровай свабоды. Як распавеў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
7: Можна сказаць, што папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная. И не ставится под сомнение. Например, наше выдавецтво не робит неких великих высылков, как ее раскручивать, доводить до новых читачов, а она постоянно застается у топах продажу. И это свечит передусім про то, что читачи вельми становчо оценили твор, передают информацию знакомым, сябрам, своякам. Дзякуючы гэтаму розгаласу, яны ідуць па новы экземпляр кнігі.
3: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурленне света». У івэнце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Іоанна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнаровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 15 да 17 градусаў са знакам плюс, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Температура паветра завтра днем складе от 16 до 18 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное надворье и дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 16 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині бягучого працівного тижня, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стырном находится. Может быть, працуя, может быть, добирается до пункта призначения после тяжкого працовного дня. У любым выпадку легкого до приемного шляху положенные. Будьте, коли ласка, уважливыми, осторожными на дорогах. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях, а так само выключно корыстной да цікавой информации. Обовязково прослухаем. Заіграю, заспіваю для нас гурти «Хуткі Смоуш», «Алфабет», «Туш», «ACDC», «Друга ріка», «30 Seconds to Mars» та інші зорні виконавці. Уже літерально через 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва «Ніви» виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовік адмислово для нас з вами. Кришечку пізніше, а 22.30 поводу для білоруського часу, Уршуля Шубзда запрошає у передачу «Затягнутий дригой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 16 вересня 1948-го народился Кеннет Томас Джонс, ти просто Кенни Джонс, британский музыка, бубнач, наибольш вядомы своим уделом у коллективах Small Faces, Faces the Who, где он заменил загинувшего у 78-м годе Кита Муна. У 2012-м Джонс был уведен у залу славы рок-н-ролла в якости удельника Small Faces the Faces, до того ж Кенни Джонс был одним из основальников Small Faces. У период своей активности они узначалили мод-рух 60-х и прославились шерагам хітоў, а што тычыцца ўдзелу Джонса ў The Who, дык з імі ён запісаў два альбомы «Face Dances» ды «It's Hard» 81-га ды 82-га года адпаведна. Прапаную паслухаць і «Small Faces», і «The Who», вядома ж, з удзелам Кенні Джонса.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кроп.ком.